Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: РБВ. Украин 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полуколец. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Кэш можем.

выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красовый область, Орёс. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Москве 7 утра.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Позвольте этот день раскрашивания серости, это, кстати, на самом деле такой праздник существует, 22 сентября он отмечается, начать с простого и понятного широкого мазка под названием «Доброе утро, страна!» Красавцы Love Radio здесь с тобой, Сергей Сорокин, начинаю программу практически экстренной скорой музыкальной помощи по безболезненному утреннему пробуждению, а значит, включаю сирену и начинаю будить. Слушайте внимательный рецепт. Через 15 минут впитывать радость от утра вторника нам поможет трек Виберекса и Дэвида Гетты «Sad Girls». Еще добавим щепотку самой миниатюрной в мире суперзвезды Кайли Миноук «Can't Get You Out of My Head». Ну а то, что точно абсолютно всех поставит нас на ноги, это коллаборация Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre». Давайте слушать в эфире Love Radio. Доброе утро. Просыпаемся.
1: Это «Красавцы Love Radio».

0: Красавцы Love Radio.
1: Понимаю, что никто практически этот праздник всерьез не воспринимает, но если вы все же по каким-то причинам решили сегодня присоединиться к Всемирному дню без автомобиля или к Всемирной всероссийской, точнее, акции на работу на велосипеде, то крутите педали, как и автомобилисты в компании «Красавцев Love Radio». Как интересно, хотят заставить владельцев электромобилей отказаться от них сегодня. Думаю, что они сейчас громко и от души посмеялись. Смотрим вперед, а там на горизонте рубрика «Стартрип». Это «Гороскоп». Что касается музыки, здесь тоже все на 5 с плюсом. Люся Чеботина «Забывшего». Да и мы тоже совсем, кстати, не против. Люся, поддерживаем. Суперзвезда Дженнифер Лопес, двойник которой недавно украла батарейки из магазина. Об этом читайте подробнее на loveradio.ru. «Everything Fine» — это совместный трек J-Lo и Alok. Ну и уже сейчас красивая мелодичная «Mr. Now It All» от Тедди Свимса в эфире Love Radio.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. Это гороскоп на сегодня, на 22 сентября. Погнали!
1: Овны.
0: Сегодня ваша решительность поможет справиться с задачей, которую другие долго откладывали.
1: Тельцы.
0: Не бойтесь проявить инициативу в любви.
1: Близнецы.
0: Встреча с энергичным человеком подтолкнет вас к новым свершениям.
1: Раки.
0: Удачный момент, чтобы начать проект, о котором вы давно размышляли.
1: Львы.
0: Постарайтесь сначала выслушать собеседника, а уже потом настаивать на своем.
1: Девы.
0: Небольшая поездка подарит яркие эмоции и поможет отвлечься от рутины.
1: Весы.
0: Сегодня вам будет легко вдохновлять окружающих собственным примером.
1: Скорпионы.
0: Неожиданная новость заставит пересмотреть планы.
1: Стрельцы.
0: Уделите внимание своему внешнему виду. Уверенность заметно возрастет.
1: Козероги.
0: Вечер подходит для активного отдыха, который поможет выплеснуть энергию. Угу.
1: Водолеи.
0: Терпение и последовательность приведут к заметному результату. И...
1: рыбы.
0: Финансовый вопрос может решиться благодаря практичному подходу. А если не решится, то 3 подхода по 5 и шансы на успех так или иначе увеличатся. Доброго утра!
2: Стартрип.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбет и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio. Любовь в каждом хите.

0: Красавцы Love Radio.
1: Хотите быть бодрее и счастливее? Да все, наверное, хотят. Окей, пейте дофаминовое какао. Этот напиток с наступлением осени просто разорвал соцсети. Дофаминовое какао бодрит, помогает бороться со стрессом и улучшает работу сосудов. Да и приготовить, в общем-то, просто. Берем, разминаем половину банана, добавляем в кружку молоко и две ложки какао. Варим все это зелье и пьем горячим. Все, апатии как не бывало. Но подозреваю, что все вышеперечисленное таит в себе одну очень большую опасность. Если дофаминовое какао вдруг по каким-то причинам не поднимает настроение, придется переходить ведь на тяжелую артиллерию заварных пирожных, а это уже надо будет расширять дверной проем. Доброе утро! С тобой Сергей Сорокин. Просыпайся как можешь. Ну а мы, конечно же, поможем в этом. На подходе обсуждения форума совсем скоро запишу кружок в наш канал, так что готовься комментировать тему. Автомобильная пробка как начало новых романтических отношений. Готовьте свои любовные истории. Вспоминайте и пишите, что такого интересного любовно-романтического происходило с вами в пробках. Знакомство, расставание, флирт, ну и так далее. Все в таком духе. 8-915-3-0-106-6. Макс Лав Радио.
2: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. .банк.
10: АУ .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .com. 18+.
11: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разных эмоциями. Играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Конечно. We'll be right back.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 8 утра. Love
1: News. Мошенники обманывают россиян при продаже онлайн-курсов. Donatella Versace запускает свой бренд одежды. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД раскрыли мошенническую схему для выманивания денег при продаже обучающих онлайн-курсов. Как пишет ТАСС, аферисты призывают пройти обучение в интернете по дополнительному профобразованию. При согласии жертвы псевдопредставитель учебного заведения готовит договор и выставляет счет, уточняя, что оплата через сайт временно недоступна. Внести сумму при этом предлагается по реквизитам, якобы для сохранения скидки и места в группе. После получения средств собеседник перестает выходить на связь. В Миноборнауке меняют правила приема в вузы. Со следующего учебного года появятся новые обязательные профильные экзамены. Например, физика станет необходимой для поступления на все направления специальности группы машиностроения, математика информационной безопасности. История там, где раньше вуз мог сам выбирать между этим предметом и обществознанием. Donatella Versace запускает независимый бренд одежды. Дизайнер отметила, что хочет говорить с молодым поколением новым и личным способом через моду и красоту. Напомню, это первый проект модельера после ухода с поста креативного директора дома Versace в 2025 году. Она отработала там 28 лет. Молодые люди стали увлекаться интересами старшего поколения. Аналитики заключили, что зумеры массово скупают речные круизы, которые ранее считались турами для пенсионеров. Большинство опрошенных признались, что видят в них востребованную ретро-эстетику. Еще половина находит формат идеальным для поездки с любимым человеком. Четверть назвали такие путешествия настоящим трендом на фоне популярности slow travel. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: То праздник. Да, сегодня вполне можно пересесть на велосипед в честь 12-летия всероссийской акции «На работу на велосипеде», но вот от всемирной паутины в день сети отказываться точно не надо, потому что пора обсуждать тему форума. Были, есть и будут. Однако в условиях заторов на дорогах встречаются и романтические истории. О них и поговорим. Тема сегодняшнего форума – автомобильная пробка как начало новых романтических отношений. Любовные истории, так сказать. Готовьте. Ну, представьте, вы прекрасная автомобилистка. У вас сломалась машина, образовалась пробка. К вам на помощь спешит неземной красоты принц из белого Каена. Ну или, не знаю, черный приоры, кому как больше нравится. И вдруг, слово за слово, вспыхнуло пламя. Страсть, а дальше букетно-конфетный, свадьба, дети. Счастливая семейная жизнь может быть, ну или просто страсть, окей, со всеми вытекающими на местах для поцелуев. Наверняка у каждого было что-то подобное, так что пишите об этом обязательно, поделитесь своей историей из автомобильной пробки, как у вас завязывались отношения, а может быть они в этой автомобильной пробке наоборот прекратились. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. Ну и еще обсудим тему под кружочком в нашем канале. Совсем скоро его запишу, а пока... Нептуника «What If» и Шакира «Burna Boy» «Дай, дай».
2: Красавцы. Love Radio.

0: думаешь ты?
1: Автомобильная пробка как начало новых романтических отношений. Любовные истории. Вот так звучит тема сегодняшнего форума. Давайте пообсуждаем, ну и поразмышляем. Вот только представьте, когда возникла не влюбленность, а наоборот, пара долгое время в замкнутом пространстве, в режиме ожидания, напряжение растет, и в итоге происходит взрыв эмоций. Разругались, просто вдребезги. Это, к сожалению, тоже реальность и часто встречается. Она вылетает из авто, хлопает дверью его любимой премиальной марки с четырьмя колечками на решетке радиатора и кричит, что есть мочи, так что слышит, просто вся пробка. Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни. А там уже и зеленые, и машины поехали, а они все стоят, кричат, разбираются. Уверен, знакомая история, и каждый из нас хоть раз такое видел. С другой стороны, зато потом, как приятно мириться. Расскажите свои любовные истории из пробок. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио. И еще в нашем канале уже есть кружочек. Там оставляйте комментарии на тему форума. Все прочитаю обязательно. Ну и до конца часа обсудим здесь, в прямом эфире Лав Радио. Ну а сейчас диджей Смэш и его крутая работа ATML.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: Автомобильная пробка как начало новых романтических отношений, любовные истории. Вот такая тема. Ну и прилетела одна милейшая история от Вероники. Стою в пробке, пишет она, настроение ноль. Вдруг из соседнего ряда парень протягивает мне стакан кофе через окно. Просто молча, без слов, берет и протягивает. Я улыбнулась, он улыбнулся, и вот уже мы год как вместе. Иногда шутим, что наша история началась с капучино и светофора. Вот меня, если честно, один только вопрос мучает. Почему ты согласилась принять этот кофе? Ну, это же очень странно, если парень предлагает капучино незнакомке в глухой пробке. Он либо маньяк, ну да, наверное, либо судьба. Видимо, у тебя мощная женская интуиция. Рискнула и не прогадала. Вот так это называется. Жду ваши сообщения по теме форума. Пишите, какие романтические и любовные истории случались с вами в пробках. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Жду.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать ваши любовные истории из автомобильных пробок. Я надеюсь, что все-таки это начало новых романтических отношений, а не их завершение. Грустных историй, ну, они, конечно, случаются, но хотелось бы поменьше. Марина из Казани нам написала. Она стояла в пробке, лето, жара, окна открыты, рядом останавливается парень на мотоцикле и закидывает на сиденье моего автомобиля шоколадку с запиской. Я сначала хотела сразу взять и обратно ему прямо в лицо за такую наглость, но решила все же прочитать. А там было: «Меня зовут Тимур, я инструктор, мотоцикл, параплан, горные лыжи, ну и номер телефона. Теперь, как вы понимаете, умею кататься практически на всем из перечисленного. Катаемся вместе с ним, живем тоже вместе». Ну что, Казани, большой привет. Знаю там одного, кстати, Тимура, он еще и в хоккей играет. Интересно, это он такой находчивый или нет? Если да, то, Марина, совсем скоро еще и в хоккей играть будешь. 8-915-00-106-6. Пишите, какие у вас интересные, нестандартные, романтические, любовные ситуации происходили в пробках. Есть еще время озвучить в эфире и обсудить.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать любовные истории из автомобильных пробок. Их, ну, не какое-то, конечно, сумасшедшее количество, но все же они есть. И выяснилось, что пробки — это не только стресс, но и шанс найти свою любовь. Потерять ее, конечно, тоже можно, но в финале обсуждения темы форума на этом акцентировать не буду. Ваше внимание лучше находить. Так что на дорогах, конечно же, будьте максимально вежливы, отзывчивы, осторожны. И если ситуация позволяет, флиртуйте на здоровье. Кто знает, может быть, в соседнем автомобиле находится ваша вторая половина. Продолжаем обсуждение в мессенджерах. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну и еще работает наш канал. Там под кружочком тоже комментируйте в любое время дня и ночи. Ну а этот час завершит трек Music Sounds. Это музыкальный электропоп и House Dead Fast Boy в эфире Лав Радио. Совсем скоро.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
13: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски. 16+.
15: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
16: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
17: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
17: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
17: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
17: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
18: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Конечно, можем.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru/0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 9:29 утра.
1: Love News. Загранпаспорт не будут вносить данные о детях. Беспорядок может вызывать стресс. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 января в загранпаспорт перестанут вносить данные о детях, пишет ТАСС. Ранее выданные удостоверения с такой отметкой будут признаваться действительными до окончания их срока действия. Напомню, в недружественных странах Евросоюза стали отказывать во въезде несовершеннолетним гражданам нашего государства при наличии записей о них в документах родителей. В Госдуме призвали сделать регистрацию по месту жительства добровольной. По словам авторов инициативы, действующая система устарела, а часть необходимых сведений власти уже получают в цифровом виде через госуслуги. Операторов обяжут покрыть связью все населенные пункты, где живет более 2000 человек. Как выяснили «Известия», меры затронет МТС, Мегафон и Билайн. Стоимость iPhone Duo по предзаказу достигла 500 000 рублей. По информации коммерсанта, за новинку от Apple с максимальным объемом памяти 2 терабайта просят около 490 тысяч. Чуть дешевле обойдутся услуги байера. Человек готов приобрести складной смартфон за границей, но придется оплатить пошлину. Беспорядок в квартире может вызывать депрессию, утверждают психологи. Дело в том, что разбросанные вещи, немытая посуда и несортируемые бумаги создают мыслительную перегрузку. Из-за этого мозг тратит энергию на фильтрацию визуального шума, быстрее устает и испытывает дополнительный стресс. Терминатор победил человека на турнире по смешанным единоборствам. Первые соревнования между гуманоидным роботом и блогером прошли в Сан-Франциско. Видео противостояния стало вирусным, и на фоне высоких просмотров организаторы планируют проводить подобные мероприятия в будущем. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного дня.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Да, все, кто смотрел «Терминатора», знают, что если началось восстание машин, то может всех нас спасти только избранный. При этом он, может быть, совсем не идеальным и иметь кучу недостатков. Ученые, кстати, выяснили, что женщинам такие нравятся. Творческие мужчины с признаками психических расстройств. Оно и понятно. Как правило, чувствительность женщин к проблемам других людей, она ведь повышенная. Так что, джентльмены, имейте в виду и зафиксируйте. Если депрессия, биполярка какая-нибудь, но ты при этом умеешь играть, например, на укулеле, поздравляю, ты избранный, ты альфа-самец, женщины будут с ума сходить. 9:04, с тобой красавцы Love Radio, треки один лучше другого в плейлисте, это новая песня Уорринер и Лорин, Let Me Forget You, еще Риана, Where Have You Been, ну а начнется это великолепие Эйв, Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.
2: Это красавцы Love Radio.

0: любви. Да вообще никому не стоит. Но вот есть знак зодиака, кому точно сегодня нужно это делать. А также нас ждут Дженнифер Лопес и Питбуль on the Floor и Болда Магнетик уже в ближайшее время.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Гороскоп на сегодня на 22 сентября.
1: Овны.
0: Сегодня ваша решительность поможет справиться с задачей, которую долго-долго откладывали.
1: Тельцы.
0: Не бойтесь проявить инициативу в любви.
1: Близнецы.
0: Встреча с энергичным человеком подтолкнет вас к новым свершениям.
1: Раки.
0: Удачный момент, чтобы начать проект, о котором вы давно размышляли.
1: Львы.
0: Постарайтесь сначала выслушать собеседника, а уже потом настаивать на своем.
1: Девы.
0: Небольшая поездка подарит яркие эмоции и поможет отвлечься от рутины.
1: Весы.
0: Сегодня вам будет легко вдохновлять окружающих собственным примером.
1: Скорпионы.
0: Неожиданная новость заставит пересмотреть планы.
1: Стрельцы.
0: Уделите внимание своему внешнему виду, уверенность заметно возрастет.
1: Козероги.
0: Вечер подходит для активного отдыха, который поможет выплеснуть энергию.
1: Водолеи.
0: Терпение и последовательность приведут к заметному результату.
1: Рыбы.
0: Финансовый вопрос может решиться благодаря практичному подходу. Имейте это в виду и классного дня.
2: Стартрек. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: красавцы Love Radio.
1: Есть тут у нас настоящие сорванцы, а? Те, кто готов сорваться в любой момент, чтобы посмотреть на море, горы, непролазный лес или какие-нибудь древние архитектурные развалины. Есть? Отлично. Тогда давайте сыграем. На кону классный подарок. И чтобы стать участником игры «Сорванцы» и забрать презент уже сейчас, пишите в наш мессенджер «Макс Love Radio». Я хочу 8-915-300-106-6. Жду участника и будем играть. Ну а пока в эфире «Love Radio» зажжет Люся Чеботина «Горгона».

0: Красавцы Лав Радио.
1: И это игра «Сорванцы». Ну а играть будем сегодня с Рамилёй из Набережных Челнов. Рамиля, привет, ты здесь?
2: Да, я здесь, всем да. Привет.
1: Привет. Ну, Татарстану, конечно же, я тоже машу рукой. Очень приятно, что вы здесь сегодня с нами. Скажи, пожалуйста, а ты путешественница со стажем или сидишь в Набережных Челнах безвылазно?
2: Нет, иногда все-таки получается куда-то выехать.
1: Ну, отлично. Тогда ты знаешь толк в путешествиях и наверняка сможешь правильно ответить. Расскажу тебе коротко правила. Я тебе сейчас назову цену билета эконом-класса на одного человека из Москвы в какой-то город в одну сторону. Это будет прямой перелет. Ну и твоя задача выбрать, какой же из трех городов, которые я озвучу, является целью назначения нашего полета. Если готова, озвучу сумму, которая сегодня у нас есть.
2: Да, я готова.
1: 10 826 рублей. Куда же за эти деньги можно улететь? Вот тебе три варианта. Это Сочи, это Бангкок или это Анталия? Итак, еще раз. 10 826 рублей. Сочи, Бангкок или Анталия? Куда за эти деньги можно улететь прямым рейсом из Москвы?
2: Вообще все три варианта мне нравятся.
1: Ну, понятно, конечно. Но выбирай, нужно выбрать один.
2: Ага. Давайте выберем так.
1: Давай я тебе так, подсказку могу дать, чтобы было попроще. Но для этого нужно признаться кому-то в любви прямо сейчас. Я уверен, в Набережных Челнах есть такой человек.
2: Андрей, я люблю тебя.
1: О, ну тогда лови подсказку. В этом городе действует сразу два международных аэропорта, поскольку в летние месяцы один, ну, просто не справляется с потоком желающих отдохнуть на курорте. Да и людей, в общем-то, зимой там в два раза меньше, чем летом. Не знаю, помогло или нет, выбирай. Сочи, Бангкок или Анталия.
2: Давайте Анталию выберем.
1: Это Анталия, и это правильный ответ. Ну, молодец же, ну все же получилось. А какая ты молодец, Рамиля. Долго сомневалась, но все-таки сделала верный выбор. И мы тебе вручаем набор косметики Fellinger, бренда европейского производства, которому доверяют визажисты на съемках и звездных мероприятиях. Поздравляю.
2: Спасибо большое вам.
1: Еще раз, Набережным Челнам большущий привет. И, конечно же, мои поздравления всему Татарстану. Стану, что у них есть такая Рамиля, которая выиграла здесь в эфире Лав Радио. В ближайшее время послушаем Гаязов с Бразерс, Санта Лючия, ну и совсем скоро новости, не пропустите.
0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте. Для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
11: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк.
6: деревня Калетина. Подробности в приложении WebJob. 18+.
11: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
12: Категория 6+.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка.Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

0: Москве 10 часов.
1: Love News.
2: Названы регионы, установившие выплаты студентам за рождение ребенка. Юра Борисов сыграет в фильме по русскому бестселлеру. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка в размере 200 тысяч рублей и более в этом году ввели 15 российских регионов, выяснила РИА Новости. Так, самая большая сумма 345 тысяч за каждого малыша предусмотрена в Калининградской области. Помимо этого, меру поддержали в Адыгее, Мариэл, Ставропольском крае и других округах. Уровень безработицы в России снизился в 2 раза за 5 лет. В июле этого года показатель составил 2,3%, следует из данных Росстата. Самые низкие отметки зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях, а также в Хабаровском крае. Ключевая ставка в России в следующем году может снижаться медленнее, чем ожидалось, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Напомню, на последнем заседании регулятор оставил показатель без изменений на уровне 14%. Съемки сериала «Эмили в Париже» официально завершены. Когда ждать премьеру, узнаешь на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации знаменитого романа «Лавр» Евгения Бадаласкина. Ранее СМИ писали, что режиссером картины может стать и Мир Кустурица. Аналитики выявили связь между именем сотрудника и уровнем выгорания. Во время исследования изучили тональность в рабочих переписках россиян. Так, среди женщин сильнее всего устают Екатерины. Они преобладают в HR, бухгалтерии и финансах, поэтому часто переживают хронический стресс. Среди мужчин выделяются Александры, которые нередко становятся руководителями отделов продаж и IT-специалистов. При этом Анны и Дмитрий больше всех жалуются на потерю концентрации, забывчивость и проблемы со сном. Это были новости Love Radio.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Как же я рад, что вот в этой последней новости имя Сергей никак не фигурирует в числе тех, кто выгорает быстрее всего. Не хочу выгорать, и вам не советую. Александра, Екатерины, Анны, кто там еще был, крепитесь и больше ходите. Ну, хотя бы мышцы будут в тонусе. К чему я? К тому, что быстрая ходьба и легкий бег укрепляют не только мышцы, но и кости, как выяснили ученые. Они назвали лучшие упражнения для крепких костей, вот именно ходьбу и бег. Китайские исследователи утверждают, достаточно 2-3 часа бодро походить, ну, каждый день, конечно, и тогда все будет в порядке. Но, как всегда, есть важный нюанс. Тренировки лучше всего работают для людей среднего возраста с нормальным весом. Вот ничего себе. Ходите, господа, будьте здоровы. А еще музыка на здоровье очень хорошо влияет, поэтому в ближайшее время в эфире Love Radio Dainty Take Me There, ну и Cat's Eye Animal прямо сейчас.
1: Это «Красавцы Love Radio».

0: дольше занимаются любовью по утрам, показало исследование. Что-то мне подсказывает, что многие женщины, по крайней мере, на интуитивном уровне об этом догадываются или, может быть, точно знают. Одна из причин – тестостерон. У большинства мужчин утром его уровень высок, кровообращение лучше, ну и психологическое состояние, конечно, тоже влияет. Никакой тебе усталости и стресса, поэтому организм не спешит быстрее закончить процесс. Дорогие женщины, если вдруг не знали, то завтра утром берем мужчину и доброе утро. Вторник продолжим треками Матранга, Медуза, ну и еще Бизар в исполнении творческого союза Мадонны и Мартина Гаррикса в эфире Love Radio совсем скоро.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: 10:34 и сработала напоминалка. Вот какая. У тебя есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Действуй. Лучшие признания в любви и сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Также проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9:00. Категория 16+.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Бой всегда это дилемма, как и чем зафиналить. Решил, что ничего не может быть лучше, чем просто напомнить вам о нашей завтрашней встрече здесь, в эфире Love Radio, с 7 до 11. Давайте не дадим друг другу остаться в одиночестве. Утром в среду буду всех вас ждать. Послушаю много классной музыки. Как обычно, поделюсь какими-нибудь новыми способами быстро привести себя в рабочее состояние. Ну и над чем-нибудь, а может быть и над кем-нибудь, подшутим и посмеемся, как минимум над самим собой. Красавцы Love Radio. Меня зовут Сергей Сорокин. До завтра и классного вам вторника. Диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди треком Мичика будут завершать этот музыкальный час.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы Совкомбанк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio.

0: свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: Алиса, 11.00.
1: Школьникам увеличат нагрузку. В соцсетях набирает популярность опасный бьюти-тренд. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Старшеклассники с 1 сентября следующего года будут проводить больше времени за учебой. Об этом сообщает ТАСС. В Минпросвещении увеличили минимальный объем учебных занятий за 2 года на 140 часов. При этом школьникам больше не потребуется обязательно выбирать как минимум 2 предмета для углубленного изучения. Все дисциплины можно будет изучать на базовом уровне. Стоимость жилья в Москве сравнили с тратами на зарубежные поездки. Согласно информации РБК, чтобы приобрести квартиру массового сегмента площадью около 49 квадратных метров, жителю столицы пришлось бы отказаться примерно от 88 путешествий в Турцию, 105 в Египет или 154 в Объединенные Арабские Эмираты. Для сравнения использовали среднюю стоимость пакетных туров и средний бюджет покупки жилья в новостройке. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. В соцсетях набирает популярность опасный тренд. Девушки принимают ванны с хлорным отбеливателем против акне. Дерматологи предупреждают, что здоровой коже такая процедура не нужна и без медицинских показаний может привести к пересушиванию эпидермиса и нарушению микробиома. Такой метод применяют лишь при тяжелых формах атопического дерматита и только по назначению профильного специалиста. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Традиционный и колоссальный Love Radio привет. Лично каждому, кто проводит это время по традиции на одной волне с нами. В первые 20 Ольга Серябкина, Баста и моя Мишель. На старте Дэвид Гетта и Келли Роуланд. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь

0: Рябкина. Новинка «Слава» только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И по традиции на 20-й минуте забежим на минут 40 вперед. Узнаем, с кем проведем остаток этого часа. Ближе к финалу Holy Flame. Тону. Шакира, Берна, Бой, Дай, Дай за экватором часа. И после небольшой паузы Kim Sounds, Rise Low. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Деннисом Фёрст «Sweet Summer Nights».
0: В эфире

0: Те самые, подарившие нам большое количество, в частности, танцевальных ремиксов на известные русскоязычные хиты, это Филат Фекерес, Денис Фёрст, Sweet Summer Night, только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямо по занавесу один из главнейших хитмейкеров последнего времени – Holy Flame, Tanu. Чуть раньше когда-то первая строчка чарта Big Love 20, Purple Disco Machine и Sophie and the Giants, In the Dark и Алекс Уоррен, Ordinary. Сразу после небольшой паузы.
2: Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

столице полдень. Дуалипа да Бэйби, Алоки Халид, Хьюгель и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с AB Meet Me in the Dark. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: Табу, Slow Down. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще услышим в следующие 40 минут этого часа за экватором. Ibn, Forever. Примера спектакль By India. И после небольшой паузы визитная карточка команды Tepa City Self Aware. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938.

0: Лиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Кстати говоря, история о прочных отношениях, когда по итогу пару создаете с тем, с кем дружили долгое время. Разумеется, это не единственный маркер, но ровно об этом трек Holy Moly Shot a Friend. Только что в эфире Love Radio, ну и вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес большой хит из музыкального прошлого, ностальгическая работа Lovers on the Sun, Дэвид Гетта и Сэм Мартин, чуть раньше премьера By India спектакль, и в новом часе тебя ждут еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
14: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
15: Я люблю тебя.
14: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
16: Новая песня о любви.
17: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баиндия и мой трек «Спектакль».
16: В эфире Love Radio.

столице 13:00. Сия, тема белорусских, Мэйсик, Маршал Джефферсон, Люки Ли. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте примеры What If.

0: Вот какую солнечную работу, оказывается, можно сделать в снежной стране. Это норвежцы Лебауза Магнарик. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь расскажу, кого еще ожидать в следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу электронщики No Broke Boys, Disco Lines и Tinashe. За экватором часа премьера Animal Cat's Eye. И через пару отличных треков Tate McRae, Sports Car. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.

0: Tony Duet Another Talk to You. В эфире Love Radio. Тут, кстати, выяснили, что хейтеры есть даже у книг, которые, казалось бы, ну точно ничего плохого никому не сделали. Поэтому, читая такое, лишний раз приходится приходить к выводу, что нравится всем плохо для самочувствия. Ну а слушать музыку, которая нравится вам, это уже дело другое. Шикарные саундтреки твоей любви услышим после короткой паузы. За экватором этого часа Two Colors, Safri Duo, Chris De Sarandi, Cynical и Cat's Eye Animal. Совсем скоро, не пропустите.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Тройки Ми, топики A7S в эфире Love Radio. Привет всем, кто продолжает рабочий вторник на одной волне с нами. Ближайшее и все следующее время скрасим твоей любимой музыкой. И вот кого услышим в ближайшие минуты этого часа. Под занавес трек уже из категории вечных. Сеньорита, Шон Мендес и Камила Кабейо, Диско Лайнс, Тинаше, No Broke Boys и Beer Wolf Godzilla. Сразу после короткой паузы.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Александр Шоуа и группа «Непара».

2 часа дня в столице. Золотые хиты и свежие премьеры, в общем, самые разнообразные треки встретятся и в новом часе здесь в эфире Love Radio. На старте Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre. Меня зовут Максим Абдуллин. Всем большой привет. Оставайтесь с нами.

0: Алекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь расскажу, кого еще услышим до конца этого часа. В ближайшие 40 Али Фарбин и Ирина Миллер, Body Talk. Немного раньше Мэри Гу, ЛСП, Искра.
2: Я помню твою кожу на ощупь, губы на вкус, меня любят.
0: И после небольшой паузы Тедди Суимс, мистер Know It All. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: Лаврадио.ру.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мэри Гу ЛСП только что в эфире Лав-Радио. Разжигайте свои искры и поддерживайте горение чувств. И для этих планов саундтреки мы уже подобрали в ближайшие минуты этого часа. Танцевальная работа Колорадо, Loud Luxury Захара, Алиф Арбен и Рене Миллер, Body Talk. Кстати, когда-то первая строчка черта Big Love 20. Ну и после короткой паузы флешбеки с 2015-го Джастин Бибер, Sorry. Оставайтесь и не пропустите.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: В Магнит У Дома замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит». Акции и доставка. 6+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Премьер. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

столице 15.00. LP, Джоэл Кори, Адам Ламберт и многие-многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Дай-Дай, Шакирой и Бёрна Бой на старте. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love

0: Lawson Yu. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес премьера Dream Inside a Dream. Это Rehab. Чуть раньше за экватором часа Tempo City. Self-Aware. После небольшой паузы Дэвид Гетта и Биби Рекса. I'm good. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Radio. И, кстати, о флешбеках. Актер Кит Харрингтон, сыгравший Джона Сноу, еще может вернуться. В одном из интервью он рассказал о вот такой возможности появления персонажа снова на экранах. И для нас, для фанатов «Игры престолов», такие заявления ничуть не шутка, а вполне себе серьезная заявка. И, конечно, будет здорово, если она оправдается. Ну, а мы движемся дальше, потому что зима близко. Впереди у нас Элтон Джон, Дуа Липа, Cold Heart, Dyvek, Slow Down и Tempest Series Self-Aware сразу после небольшой паузы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: рабочего вторника вам не хватало немножечко эпичной энергии. Для этого у нас есть Феникс, Beowulf, только что в эфире Love Radio. Ну и впереди у нас самая разнообразная компания из музыкального прошлого, Rihanna Diamonds. Под занавес этого часа премьера Dream Inside a Dream, Rehab немного раньше и Fastboy Rough Wave сразу после короткой паузы. Ну и с актуальных новостей начнем новые 60 минут здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.

0: столице 16.00. Love
1: News. Наличные в банкоматах можно будет снимать со счета цифрового рубля. Мужчины встали на защиту Сидни Суини. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. ЦБ хотят позволить снимать наличные в банкоматах со счета цифрового рубля напрямую, без необходимости их перевода на счет кредитной организации, заявили представители регулятора. Также отмечается, что можно будет обменивать новую валюту в терминале на бумажные деньги через мобильное приложение. Выполнение тестового задания кандидатам не означает, что компания автоматически получила право использовать его в коммерческих целях, рассказал адвокат Сергей Егоров. По его словам, если в стартовом испытании не было указано, что результат передается организации с возможностью дальнейшего применения, соискатель может потребовать компенсацию. Мужчины заступились за Сидни Суини и стали массово подписываться на нее, на ее аккаунт в знак поддержки. Напомню, на фоне скандальной рекламы в последние дни актриса потеряла сотни тысяч фолловеров. Спортсменки возмутились тем, что вместо самих достижений женщин зрителям снова предлагают смотреть на их тела. Переход на кнопочный телефон стимулирует память, концентрацию и рождение творческих идей. Такому тренду все активнее следуют граждане нашей страны. Причем используют они его только в выходные, чтобы не тратить время на соцсети. По словам психологов, всего сутки без устройства в руках позволяет мыслительным системам восстановиться без ощущения изоляции. Брошенный детеныш макаки стал героем книги. Покинутый мамой малыш привлек внимание миллионов в соцсетях, а теперь его путь перенесли на бумагу. Произведение под названием «Не сдавайся, Панч» — история взросления детеныша-обезьяны. Издание посвящено не только самому герою. На его примере авторы объяснят, как устроена иерархия в стае этих животных. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Ясти, DJ Smash, Chimin, Tiesto, Jonas Blue. Это далеко не все, кто появится в первые 20 минут этого часа на старте Pussycat Dolls и Snoop Dogg Buttons. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Большой привет. Love, love radio. What it do, baby boy?

0: бабочки, артики, асти. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые услышим в следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу, The Bowser, Magnetic. За экватором часа Kim Sounds, Rise Low. И после короткой паузы AV, Meet Me in the Dark. Слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ностальгический танцевальный хит «Scream and Shout» Бритни Спирс и Уильям из 2012 года. Тогда у нас, как помните, был конец света. На больших экранах шли «Голодные игры», «Джанго освобожденный» и другие премьеры. Ну а из ваших любимых артистов в Россию приезжали Red Hot Chili Peppers, Мадонна, Леди Гага и многие-многие другие. В не менее разнообразной компании проведем следующие минуты этого часа на горизонте музыкальном мод Билли Айлиш, Кима Саундс сразу после короткой паузы. И не только они.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять тебя.

0: так, как сказали бы уже сейчас, визитная карточка певицы, только что в эфире Love Radio. Ну и вот в какой компании будем завершать текущие 60 минут в The Pause Magnetic. Под занавес этого часа немного раньше еще один из больших хитов Джеймса Хайпа, Миги Де Ла Роса, Феррари. Сразу после и с актуальных новостей начнем новые 60 минут.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир. Каждый день в твоих руках».
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-Банк.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будет...

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: российской столице 5 вечера.
1: Love News.
2: Туры в Таиланд не отменяют. В Польше играют в боулинг трамваями. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Агентства не выпускали предупреждений для туристов об угрозе COVID-19 в Таиланде. Уже оплаченные путевки из-за этого не отменяют, заявили в ассоциации туроператоров. Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что россиян якобы просят переносить поездки на курорт из-за мощной вспышки коронавируса. Невозврат обеспечительного платежа – один из главных рисков при аренде квартиры. Хозяин может удержать деньги из-за повреждений, которые были еще до заселения. Также, по словам экспертов, проблема существует, если жилье сдает не собственник или если один из совладельцев не соглашался на наем. В таком случае человек может столкнуться с требованием о выселении и одновременно потерять средства. Помимо этого, хозяева вправе внезапно увеличить сумму или досрочно аннулировать условия проживания, если размер платежа и порядок его пересмотра не закреплен в договоре. Московский метрополитен начали готовить к холодам. Как рассказали в столичном Дептрансе, на станции возвращают вторые двери, а также переводят вентиляцию и климатические системы в поездах на зимний режим работы. В Госдуме нашли связь между трендом на бежевое материнство и задержкой в развитии детей. Депутат Татьяна Буцкая считает, что цвета комнаты и различных предметов обладают развивающим и лечебным потенциалом. По ее словам, нейтральные оттенки не воспринимаются ребенком, а отсутствие импульсов для нервной системы малыша препятствует его становлению. В Польше сыграли в боулинг трамваями. В Варшаве прошел ежегодный чемпионат водителей этого вида транспорта. В нем приняло участие 26 стран. Также среди заданий тест на разлив воды. Энтузиастам нужно было проехать так, чтобы не расплескать жидкость. Хуже всего оказались представители Великобритании. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Люблю вторник за то, что этот день недели совершенно без пафоса. Это вам не понедельник. Новую жизнь сегодня начинать не обязательно. Просто ждем, когда жизнь подкинет что-нибудь интересное. С тобой Дима Вебер на старте Кэтсай.

друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: продолжение часа на волнах Love Radio. Miley Cyrus, Buzz Persuades.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и действительно, Майли права, иногда приходится сталкиваться с ситуациями, в которых убедить женщину очень сложно, и единственным аргументом становится партия баса-гитары из ее любимой песни. Интересно, конечно, посмотреть вживую на такую женщину, потому что в моей жизни встречались чаще те, для которых аргументом было Cartier или Мальдивы. Но если все-таки музыка заводит вас чуть больше, предлагаю несколько интересных вариантов для развития часа. Ближе к концу услышим Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение.
2: Ну как дышать, пока снег лёд, потерпи ещё, а смысл
0: жить? Немногим ранее Мадонна, Мартин Гэрикс, Бизар. Ну а в ближайшие 10 минут Дима Билан, Мари Краймбрери, It's My Life. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Толё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetolieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ну, согласитесь, есть просьбы, которые звучат очень просто, но по факту иногда было бы неплохо к ним приложить четкую инструкцию. Вот, например, «Love me like you do» у Элли Голдинг. «Трогай меня, как тебе нравится». Ну и вообще непонятно, то ли это жена 50 оттенков серого прочитала, то ли рекламная кампания постельного белья в торговом центре разрешает потрогать выставочные образцы.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы же с вами тоже к чему-то прикоснемся, разумеется, к искусству. Далее в нашем эфире настоящий тестостероновый коктейль, правда, на кокосовом. Нилетто, Олег Майами и Леша Свик с работой «Громче города», но вслед за ними Кэлвин Харрис и Риана. This is what you came for. Меня зовут Дим Вебер, это Love Radio. Классного дня.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Havail Pro». «Havail H3» – крепкий и надежный. «Havail H5» – рамный и просторный. «Havail H7» – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Точка Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
13: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
14: РБ Украина 124 77 00 47 19 19 Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: российской столице 6 вечера.
1: Love News.
2: Цифровые рубли станут доступны подросткам. Названы регионы, в которых упали цены на жилье. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Центробанки планируют к концу 2027 года позволить несовершеннолетним россиянам открывать счета цифрового рубля. На сегодняшний день услуга доступна только гражданам старше 18. Об этом рассказали в регуляторе. Более того, в Минфине хотят разрешить использовать такую валюту для отдельных выплат из бюджета. В ведомстве отметили, что пользоваться форматом можно будет добровольно. Напомню, массовый запуск цифрового рубля стартовал в России 1 сентября. Клиенты крупнейших банков теперь вправе открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги. Стало известно, в каких российских регионах максимально подешевели квартиры. Как выяснила газета «Ру», наиболее заметное снижение по итогам августа было зафиксировано в Краснодаре. Там можно купить жилье за 6,5 миллионов рублей. Помимо этого, цена упала в Уфе и Новосибирске. За такую недвижимость местные отдадут от 8,2 миллионов и 6 миллионов соответственно. Ченнинг Татум опроверг наличие тайного аккаунта, а Тейлор Свифт не сдержала эмоций после триумфа мужа. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Говори о чувствах на всю страну в Love-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве ты можешь включить телевизор, отсканировать QR-код с экрана и признаться близким в любви по ссылке. Самые трогательные сообщения прозвучат в вечернем эфире по средам. 16+. 1700-летний кусочек Одиссея случайно нашли в Нидерландах. Местный исследователь разбирал древние материалы в библиотеке университета и обнаружил кусок пергамента размером с игральную карту. Он десятилетиями лежал в коллекции учреждения. Позднее эксперты подтвердили, что образцу более 3 веков, а на нем фрагмент культового произведения Гомера. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Кажется, сентябрь совсем перестал стараться и хотя бы немного притворяться летним месяцем. Но мы справимся. Мы сильные, гордые, независимые, стильные, красивые. В общем, перечислять нет смысла. Вы сами о себе все знаете. Меня зовут Дима Вебер. На старте Teddy Swims.

0: эфире Love Radio, Ольга Серябкина и трек «Слава». Знаете, имя «Слава» было бы странным именем для парня, который ничем особенным в вашей жизни не отличился. Оно какое-то заведомо накладывает определенные обязательства. Быть ярким, харизматичным, возносящим свою девушку на пьедестал. То ли дело ты, Никита. Ответственности ноль.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а как вы знаете, меня зовут Дима Вебер, так что ответственность за ваше настроение сегодня лежит на мне. В помощь мне звезды с именами мировой величины оглашу в обратном порядке появления в нашем эфире. The Future X, The Kind of Love. It's kind of love, it's not the love the story told you all about. It's kind of love. Шакира, Burna Boy в середине часа с треком Die Die. Ну и на расстоянии вытянутой руки Two Colors, Примадонна. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа The Future X This Kind of Love. И действительно, есть такая любовь, которую сложно объяснить окружающим. Ты можешь рассказать, что человек делает, как смотрит, что говорит, но самое главное все равно остается между строк. The Future X называет это This Kind of Love, я бы назвал статусом из профиля. Все сложно. Но на самом деле, вечер вторника не самое подходящее время для выяснения отношений. Драм лучше оставить на вечер пятницы. Вот там можно разгуляться. Ты слушаешь Love Radio сразу после рекламы, так кто знает о том, как сходить с ума не понаслышке. Бритни и трек Crazy. Меня зовут Тима Вебер. Классного тебе вечера.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. .банк.
8: АО .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .com. 18+.
9: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Конечно.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Латвийской столице 7 вечера.
1: Долгосрочная аренда подешевела. Тренд на здоровое питание в России оказался мифом. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Стоимость съемного жилья в мегаполисах в сентябре снизилась впервые с 2020 года. Об этом сообщает «Российская газета». Так, однокомнатные квартиры подешевели в среднем на 2,5% до 30 тысяч рублей в месяц. Двухкомнатные на 6 до 40,5 тысяч. Сильнее всего однушки упали в цене в Самаре и Сочи, а двушки в Москве. Эксперты ожидают продолжения тенденции до конца года из-за сезонного ослабления спроса. Аферисты накануне Дня Учителя доставляют родителям и педагогам букеты от неизвестного отправителя под видом курьеров. Об этом пишет ТАСС. Причем доставщик ничего не просит взамен. Но на следующий день жертве звонят якобы из сервиса и призывают назвать СМС-код для подтверждения получения или отчетности. На самом деле продиктованный пароль открывает доступ к госуслугам, банковскому приложению или мессенджеру. Тренд на здоровое питание в России оказался мифом. Исследователи выяснили, что жители нашей страны чаще отдают предпочтение копченой рыбе и чипсам, чем ЗОЖ-продуктам. Например, по итогам первого полугодия граждане стали покупать больше колбасных изделий, маринадов мяса и птицы, мороженого, снеков и выпечки. Фанат Канье Уэста требует компенсацию средств от организаторов концерта рэпера в Петербурге. Мужчина потратил 88 тысяч на 2 билета с сервисным сбором, оплатил поезд и забронировал гостиницу. Далее стало известно о сложностях с площадкой, и выступление артиста оказалось под вопросом. Теперь покупатель подал иск и требует вернуть деньги за билеты, возместить часть расходов и моральный вред. Общая сумма почти 160 тысяч рублей. Еще больше интересных новостей ищи в официальной группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио, Юлия Белякова.
0: Рабочая неделя, сериал с большим количеством серий и неожиданными поворотами сюжета. Будем надеяться на хороший финал и что реалити вообще не закроет. Это Лав-Радио. С тобой Дима Вебер. Час откроет Темпер Сити.

0: любишь на одной волне. Love Radio.
1: Секунда играния. В эфире Love Radio. Craig David, Bob Sinclair с треком Hot Stuff. И вот такие строчки из этой песни меня зацепили больше всего. Сексуальный ремень, мини-юбка, шпильки, ты еще трясешь всем этим. Восхищаются артисты. Знаете, я тоже в восторге. Да и в целом звучит как рабочая униформа мечты для любой женщины. Представляете, стоите вы на кассе в магазине, а насущный вопрос, будете ли вы брать пакет, вам задает такая красотка. Мечта. Что же касается музыкальных планов, тут, пожалуй, понадобится тележка побольше. В ближайшие 40 минут твои любимые хиты и среди них Teddy Swims, Bad Dreams, ближе к концу часа. Чуть ранее лирик, аутентичная. На расстоянии 5 минут Ave, Meet Me in the Dark. Это Love Radio, саундтрек твоей мечты.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Только что в эфире Love Radio на Рибой и Бьонс с работы Running. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: секунды ранее в эфире Love Radio Тимберг, работа Sick Bromance. Хочется сказать, конечно, все мы хотели бы ввязаться в какую-нибудь любовную историю, но, знаете, осень. Прекрасное время для того, чтобы найти свою любовь. Делай приемник громче, с тобой Дима Вебер и Love Radio. Касаемо перспектив музыкальных, впереди не лето и работа с счастливыми. Teddy Swims под занавес часа с треком Bad Dreams.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком 18+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Stenet T4L. Больше технологий и комфорта. Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: российской столице 8 вечера. Серое сентябрьское небо будто бы говорит: сегодня можешь быть просто красивой и никуда не торопиться. Этим и займемся неторопливо. Ловим музыкальный кайф от проекта DJ Light Love Power. Меня зовут Дима Вебер. Погнали!
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: 20 минут, воплощенные в лучший мэшап на планете. Все это благодаря DJ Lightu, Fractal Love, Power Planka с Жаданом. Придерживаемся. Дуа Липа и Гудини. Ближе к концу часа. Чуть ранее Клава Кока и Джонни, Журавли. Ну а через пару минут Cat's Eye, Animal. Радио саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: секунды, ранее в эфире Айова и работа мы. А я напомню, что каждую пятницу в 6 часов вечера в эфире Love Radio главный хит-парад недели Big Love 20. Повлиять на расстановку звезд в турнирной таблице можешь и ты. Голосуй за любимые треки на сайте loveradio.ru и лови и результаты в нашем эфире.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: с этим действительно сложно спорить. Есть люди, которые умеют исчезать настолько красиво, что даже злиться неудобно. Дуа Липа в треке «Гудини» превращает это в отдельный музыкальный жанр. Не цепляться, не объяснять бесконечно и оставить после себя ощущение, что ты только что наблюдал очень профессиональный побег. Впрочем, у каждого есть и свой «Гудини». Например, человек, который обещал быть дома ровно через 5 минут. Мы же ничего не обещаем, мы гарантируем отличное настроение и твои любимые треки. Все здесь, на волне Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Сразу после рекламы Джастин Тимберлейк и Секси Бэк. Ну а в конце часа Дима Билан и твой номер один.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

столице 9 вечера. Осень набирает обороты, на календаре вторник. Погода вообще намекает на плед. Ну, хорошо, что музыка пока что на нашей стороне. С тобой по-прежнему Love Radio, и я

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: спектакль «By India» на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как известно, спектакли бывают разные, и, конечно, со звездами разной величины наши звезды топ. В ближайшие 10 минут Бритни Спирс, Хабиб и под занавес часа Авичи с работой Addicted to You. Я же Дима Вебер, с тобой прощаюсь, услышимся завтра здесь, на любимой волне. Обнимаю, пока.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подробности в приложении VBJob 18+.